0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.